коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К 7-й минуте голландцы уже вели в 2 мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй. Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команда обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата. В их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти во второй половине встречи, а уже в компенсированное время вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
0: Против течения.
1: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Еркектер әйелдерге қарағанда әлдеқайда ашжыпылықтай.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Yaşa
1: en şık kalıp durada.
0: Müzik balalagan iyi.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Аюдың 42 тісі бар.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қазақстан әлемдегі көлемі шағынан үлкен 9-шы және мұхитқа шыға алмайтын ең ірі мемлекет.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Если хотите разочароваться в фильме, прочтите книгу, по которой его сняли. Жернова.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

вода. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Әне тербетіп жүреді ауды. Әне сұрадиосы.

0: Эрис Эвинин Жаралгамбрас.
1: Хит за хитом.
0: Тоқтаусыз музыка. Эрис радиосында.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Вкусом музыки.
1: Хит за хитом. Ер Балдан, гений слух музыка. Толстался. Раздевался. Да, Шалом Дивакин.
0: Хит за хитом.
1: Позал с тобой.
0: Хит за хитом.
1: Толстался с музыка.
0: Музыка.
1: МС Радио Сунда.

0: Хитался с музыка.
1: Хит за хитом.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.